межаванные ходы, сутыкнение и позерки, отрывать голод души, обмотанный утопией, усмехнусь о себе.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернец на побоч завсюду есть нехтость сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

0: Владивосток,
1: Свислови,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. Маніфест.
2: Про гукавую школу, про гукавый театр. Расповеди, калі ласка, что это такое и як это працюе на практыцы?
3: Гукавы театр уже на дадзены момент, мне здаецца, перайшоў у саму мою вокальную школу. Это частка вокальной школы. Это просто еще одно отхиление группы. Есть группа по написанию песен, группа просто по вокалу, там белый спев, а гуковый театр – это гуковый театр. Конечно, я его трошки отделяю от всего, бо люди, которые со мной уже год в этом театре, ну, я бы сказала, больше мают профессийный характер уже. Мы с ними выступаем, робим некие концерты, как можно сказать, с профессионалами.
2: Коли кажуть гуковый театр, узнікае картинка про то, что есть заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, и только там вось по той бок ад гледача раздаюцца некія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі это правда?
3: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр, гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

Вольга Подгайская и ее новый альбом «Organ Works». Я додам только, что Вольга является так само авторкой оперы «Дикое полевание» Карла Стаха. И вельми жадаю, как мы имели махчимость поглядеть и послухать этот твор уживую. А теперь не меньше богатый на тонкости твор Себастьяна Телье. Гэта французский композитор и выканаўца, вельми адметны, вельми характерны. А сёння вернемся да яго ўжо гістарычнага твору, які будзе сугучным, думаю, па атмасферы з творам Падгайскай. Universe стаў таксама часткай саундтреку да фільму Daft Punk's Electroma. Запрашаю.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes выпустили сингл «Fallen Out of Love», який протягує новую эру гурта і рихтує слухача до альбома «Reality Awaits». Песня побудована на меланхоличном инди-роковом гучанні с гитарной динамикой и легкой психоделичной атмосферой. Трек был записан у Коста-Рицы с Риком Рубином и завершая эстетику вертання гурта после «The New Abnormal». Релиз примеркаваны до сусветного тура 2026 года. Гурт вертается после протяглой паузы и одразу запускает глобальную концертную кампанию, якая охопить Европу, Америку и Азию. Новый материал подкресливает их вертанне до больш живого и гитарного гучання. The Strokes – Fallen Out of Love.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Это калейдоскопичная электронная композиция с сэмплами и гостевыми уделами Ники Найра, Джесси Ланза и Прентис. Песня звучит как гуковая мозаика памяти и сучасности и сопровождается концептуальной онлайн-кампанией про личбовые архивы вспоминаний.

0: музики.
1: У многих сусветных хітов есть так званый схаваний гук. Маленькая деталь, якую слухач може навіть не зауважити свідомо, але менавіта яна робить пісню познавальною. Гэта може быть незвичайний шум, шепт, стрічка пальцев, короткий вокальний удих або навіть випадковий студийний гук. Продюсеры часто специально покидают такие элементы, бо мозг человека вельми добро запоминает дробные, нестандартные детали. Менавіта тому некоторые песни познаются литерально с первых секунд, навод коли гучить только один незвычайный эффект альбо короткий инструментальный фрагмент. Цікаве тое, что часом выпадковые помылки у студии становятся головной фишкой трека. Музыки могут покинуть смех, шум кресла або недосконалый дубль, коли отчувают, что это дадае песне живую эмоцию и соправдность.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите Великой Семерки. Литва, Польша и Франция проведут военные учения каля Сувальского коридора 14 червня, сусветный день донора крови. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут провести встречу в кулуарах саммит Украина в Великой Семерке, который отбудется в Франции с 15 по 17 червня. Про это поведомляют СМИ со ссылкой на представников американской администрации. Саммит пройдет в французском городе Эвиан-Ле-Бен. Чекается, что Трамп проведет шерох перемов с европейскими лидерами, с которыми у США існавали разногласи по питаниях гандлю, митних тарифов, войны в Украине и деятельности НАТО. По воде информации представников Белого дома, американский президент прибудет в Францию 15 червня и уже в той же день встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На 16 червня запланована рабочая сессия лидера Великой Семерки, в которой возьмет удел Зеленский. При этом официально двухбоковая встреча помеж президентами США и Украины поколь не анонсованная. Однако представник американской администрации не выключил, что керовники держава могут встретиться в кулуарах форума. «Мы хотим, чтобы война скончилась как мага хучей. Это один из главных приоритетов президента Трампа», отзначил американский чиновник. Как поведомлялось ранее, главными темами саммиту Великой Семерки станут война в Украине и ситуация на Близком Востоке. Французский бок, який принимает мероприемства, рассчитывает, что Дональд Трамп возьмет удел во всех запланованных встречах и не покинет саммит до терминов. Литва, Польша и Франция с 16 по 26 червня проведут военные учения в районе Сувальского коридора, неподалеку от Беларуси. Про это поведомляет ЛРТ. В учениях примут удел военнослужащие польских и французских узброенных сил, а так само Драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса. Мета в учениях – удосконаление взаимодействия помеж союзинскими подразделениями и отпрацовка совместных военных операций. Подчас маневра войсковцы так само будут развивать навыки, необходимые для худкой и эффективной обороны Сувальского коридора. Аналогичные в учениях отбились у травні минулого года у Польщі. У їх удельничали каля 3,5 тисячі военнослужащих з Польщі, Литви, Швеції, Чехії, США та інших країн НАТО. Військовці відпрацювали штурм об'єктів, евакуацію поранених і техніки, а так само оборону позицій. У вученнях було задійничано більше за 600 одинок техніки. Александр Лукашенко подписал распоряджение о выделении из так званого фонда президента больше за 3,5 миллиона рублей на реставрацию храмов у Жировичах и Буцлаве. До этого часу полностью отреставрована верхняя секция иконостаса 1670 года. Все лето каля 3,5 миллиона рублей будет переличено на протяг реставрационных прац на остатних элементов иконостаса. Жировицкий монастырь за пошня 20 годов переутворился у осиродок пропаганды русского миру. Сюда вельми любят приезжать с пропагандистскими метами разные высокопоставленные лукашенковские чиновники, пишет Городинская правооборона. Без их допомоги выратование человеческих жизней у многих выпадках было бы немогчимо. У неделю они отзначают свой особливый день. 14 червня – сусветный день донора крови. У Подляцким воеводстве есть шмат людей, которые за свое жизнь сдали больше за 100 литров крови, а рекордсмен Антоний Бокинец навод больше за 220 литров этого найкаштовнейшего леку, поведомляет Радио Белосток. Белостоцкий центр донорства крови является лидером у Польши по количеству доноров крови на 1000 жихаров – 70, у поравнании со средними показчиками по краине – 42. У субботу в Белостоку отбылся примеркованный до сусветного дня доноров крови забег «Белосток тентни добрым», по яким удельничало несколько сотен человек. У понеделок у Подляцким воеводским управлении наибольш выбитным гоноровым донорам крови будут вручены значки и памятные медали. Наши новины доступны так само на сайте rentsia.com и в наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас Гадзина».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурнае надвор'е ўсталявалася на беларуска-польскім памежжы. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжа.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all.
4: Высокий ропос жмогов стейсис висьянс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
9: Вітаю, паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны. Як ён будзе дзейнічаць і на якім этапе зараз усё знаходзіцца? Ці прыцягнуць увогуле Лукашэнку? Гэта ўсё мы пачуем у рубрыцы «Каментар эксперта» разам з нашым экспертам Ілём Нузавым.
10: Преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии.
9: Совет по правах человека проведет свою 62-ю сессию с 15 червня по 10 липеня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А какие темы там будут разглядаться? Там есть темы, связанные с Беларусью. Про это почуем у рубрицы «Правоабарончий словник». Героиней рубрики «Особа» будет Катерина Андреева, журналистка Белсату, якая после стриму с белорусских протестов у листопаде 2020 года была затриманная. У Варшавском музее «Вольной Беларуси» открылась выстава «Депатриация». Про это подробнее у рубрицы «Подея». Все это после короткой музычной паузы, тому заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Амаль год таму, 25 чэрвеня 2025 года, Украіна і Рада Еўропы падпісалі дамову аб стварэнні спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынствы агрэсію ў дачыненні да Украіны. А 15 мая 2026 года стала вядома, што ў Радзе Еўропы адобрылі рашэнне аб запуску спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Што ж здарылася тады? 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цытата. «Пуцін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Пуцін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу». Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал «Украіна супраць Расіі». Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореи, якія ўзялі ўдзел у агрэсіі.
0: Каментар эксперта.
1: А зараз давайте послухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политического руководства Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия, один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти, такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст. И решение специального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину, то есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
2: Все так. Все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать. Потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений накануне совершения преступления агрессии. Он заявил, что он это делает. И это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, он преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
2: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это он решает, предоставлять или нет территорию для использования другим государством для вторжения в третьи страны. Поэтому тут единственный вывод из всех доказательств, которые мы имеем, если даже у нас нету прямого признания, единственный вывод, что это было сделано с моего позволения или с моего приказа.
1: Это был коментар Ильи Нузова с ФДАЖ. А мы будем надалі сачыць за сітуацыяй вакол спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Правоабарончий словник.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Совет по правам человека проведет свою 62-ю сессию. Она отбудется с 15 червня по 10 липня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А что ж на повестке дня этой сессии? Сегодня мы это и узгадаем.
0: Правоабарончий словник.
1: Перш за все, это становище у галіне правоў человека у разных краинах. Сярод их Судан и Эритрея. Так само наступствы неправакованных нападов Исламской Республики Иран на Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию и Иорданию для правоў человека. Ну и так само это забеспечение поваги до международного права, правоў человека и международного гуманитарного права на оккупованной палестинской территории, включающей Усходний Иерусалим и у Израиле.
0: Правоабарончий словник.
1: Так само на повестке дня экономичные, социальные и культурные правы. Это право каждого человека на наивысший досягальный уровень физического и психического здоровья, право на адукацию, тема крайней бедности и правоу человека. На повестке дня и громадянские и политичные правы. Сярод их отмова от военной службы по переконаниях сумления, позасудовое покарание смертью без належного судового разбирательства або отвольное позбавление життя, незалежность суддев и адвокатов, правы на свободу мирных сходов и ассоциаций, свобода меркованию и их свободное выражение.
0: Правооборонный словник.
1: Закрануть и правы народов и конкретных групп и особ. Это ликвидация дискриминации у дочинения до женщин и девчинок. Системы поддержки, которые обеспечивают включение людей с инвалидностью у життя местовой супольности. Правы детяти, правы человека, мигрантов, правы коренных народов. Ликвидация дискриминации у дочинения до особ, закранутых лепрой, это хвороба Хансена, и членов их семьев. Так само это тема гандлю людьми, особливо женщинами и детьми, оборона от гвалту и дискриминации по прикмете сексуальной ориентации и гендерной идентичности, правы человека внутренно перемешанных особ и правы человека пожилых людей.
0: Правооборонный словник.
1: Самая цікавая магчыма тема – это ситуации у галіне правоў человека, якія патрабуюць увагу з боку Совета. Сярод іх будзе разглядацца становішча ў галіне правоў человека ва ўсходній частцы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, заахвочванне і абарона правоў человека ў Нікарагуа, становішча ў галіне правоў человека ў Бурундзі, таксама ў Венесуэле, ў М'янме і, што самае цікавае, сярод гэтых краін ёсць і Беларусь. Становішча ў галіне правоў человека ў Беларусі будзе разгледжана на інтэрактыўным дыялогі са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішча ў галіне правоў человека ў Беларусі. Савет па правах человека разгледзіць даклад мандатарыя Нілса Мужніекса падчас інтэрактыўнага дыялогу, які будзе неўзабаве. А мы будзем сачыць за гэтай ситуацией.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: С вами Ева Бардзеловская. У Варшавском музее «Вольной Беларуси» открылась выстава «Депатриация». У основе ее не только свечение протестных подей 2020 года, але и больше ранние экспонаты. За час проекта наша установа отримала каля 170 артефактов и несколько тысяч фотоздымков и видеозаписов. С меркованием безопасности многие истории на выставе остаются анонимными, але их голосы почутые. Так отзначила представница музея Вольга Королёнак у гутарцы с журналисткой белорусского радио «Рация» Мариной Савицкой.
0: Подея.
2: У чем концепция этой выставы?
3: Концепция нашей выставы бачная с самой назвы. Депатриация – это патриот латины «родима», это речи, которые находятся поза родимы. Речи, которые повинны належить одному краю, не могут там находиться. Яны паза межами, яны вывезены. То бок яна присвечена тем речам, которые, как люди, терпят переслед и на своей родиме, на жаль, были бы знищены. Тому мы их вывозим, и вот 6 месяцев целая команда працавала над тем, чтобы эти речи могли безопасно быть вывезены из Беларуси, и тут мы могли бы их представить громадскости, показать, ну и, конечно, заховывать как соправдные светки истории, как музейные артефакты, как оно и повинно быть.
2: Что сярод экспонатов?
3: Большасць не представлена на выставе, яна засакрэчана, адразу яны потрапілі ў музейныя фонды, але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспонатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспонаты гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года, гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі з тых самых выбараў, на яких не за того кандидата проголосовали люди. Каля 20 штук у нас яны есть, опаленные по краях, але бачно, за кого поставлены птушечки, за кого люди отдали свои голосы. Ну и вось хотели спалить, але скриптоменант, то, что написано, застается не спаленное. Так само вельми каштовную частку нашей экспозиции представляют архивные документы 90-х и початку 2000-х годов. Там шмат цікавых экспонатов. Я, например, вельми люблю надрукованную в газете «Свободе» у красоковику 95-го года вершаваную такую поэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стал президентом, и там другая яе частка. Меня вельми здивило, что Лукашенко при уладе трохи больше за полгода годы уже про это пишут и называют речи своими именами. И вот то, что мы теперь про 30 годов кричим, уже было тогда видовочно людям, что деется. И, например, артикул «Лукашенко 2 года при владе и шляху никуды». Так само цікавы, вельми, вельми широкий, великий архив и документы, и газеты, и улетки сярод их. И я еще один экспонат отзначу, так само вельми каштовный и знакомиты. Это «Комсомольская правда», якая вышла 15 жнюня 2020 года. Та самая, все экземпляры, якой были раскуплены до обеда во всех городах, на головной титульной вокладцы фотоздымки сбитых людей, которые только-только вышли за Крестина после 13 жнюня. И вот эта первая полоса отдадена им. Люди раскупали, люди позбавлены интернету праз некалькі дзён, находишься в гэтым вакууме, атрымалі вось такое документальное друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і люди просто трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газетай. Яна ў нас ёсць таксама сярод артефактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владимир Лапцевіч?
3: Так, архивные документы, про которые я сгадывала, это именно его приватный архив, частка его приватного архива, который он передал в музей. Мы вельми ему удячны, и он выступал с промовой, пытался, что далее, какие шлях этих экспонатов. Но мы сказали, что есть две будущие, дренная и добрая. Эти экспонаты в любом выпадку они не зникнут. Они перейдут, как частка некого замежного, в нашем выпадку, напомню, Варшавского музея. музея. Спадзяюся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта просто тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, якія ўражанні агульныя?
4: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўже я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітыкай ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя», якая адкрылася ў Варшаўскім музеі вольнай Беларусі, будзе працаваць да 26 чэрвеня. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
5: rights. Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».

Я жила вельми добра своими швекрами. Ну, швекер, правда, я помер в 80-м году, то я еще была, правда, молодая, а швекруха в 92-м. Так что мы праве целое житие пережили разом. И она добрый мела характер. Ну, я мела добрый, бо они бы нигде с собой не сварились, нигде навык не переговорились. Я про их написала вершик. И то был такой вершик «Успоміни стариков». Ще у дядуля на лежайці, бабу побач посадив, грей фультанка свою спинку, у печи добра напалив. За окном мечель і вьюга, усе стежки замело,

0: Тулися моя мила, вспомним прошлое свое. Помнишь, Любочка моя, як приехал я у сваты? А ты ж меня не схотела, ножки за пас взяла и удрала с хаты. Молоденька ты была, замуж не хотела, а мне люди подсказали, что ты хлопца мела. Правду люди говорили, хлопец молодый, пригожий был, але батька сустракаться не давал, кмячом его прозывал. Снился он мне по ночах, коли спала я с тобою. На жаль, треба было все забыть, а жить с головою. Ты по участка земли мел, и кровецством занимался, шил костюмы, кожухи, часто усмехался. У житті усяляк было, и не раз окунем ставал, бо ты дед воровитый был, мне николи не уступал. Не могла привыкнуть я, плакала дурная, пока до розуму дойшла, ну что ж, молодая. А помнишь ты, як стала против, и сказала я тебе, я тут тоже господиня, а не затычка у хляве. Ты мужик статечный был, и не пил, и не курил, а я тяжко працавала, рук своих не шкодавала. Щеняков я не носила, рукам ты воли не давал, и зато я тебя любила, что меня Любкой называл. Дотирались мы долго, дорогие, пока привыкли до себе. 10 лет амаль минуло, як учула, я люблю тебе. Больше, як полвека мы с тобою прожили, было так, было чак. Деток четверо мы нажили, неужо ж то без любви? Дед до бабы притулился, у щоку цмокнув он ее. Отшапися, каже баба, вусы колются твои. Так сидели, спины грели, вспоминали про життё. Ты доволі, хоть дядуля з'ємо нечто, бо бурчить у животе. Такая складанка была моя. А фультанка, то мой швекер так называл свою швекруху. А фультанка то была такая марка пилы, такая з'ядлива.
1: І
0: любить кандрусиков, так.
1: І не Городоцькі.
0: Городоцькі, Городоцькі. Швекра то була Стополян, правда, а швекер Кандрусик Василь був з Городка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. И она меня научила життя, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была у хати, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

А еще писала про свою свекруху, как ехала на свине. Может, чули вы? Не чули? Тут трошки, может, и много этого, но то так, так было. Это было правдивое здарение. Свинья выскочила с хлева и дала ей между ноги, она есть и носила. И дала ей между ноги, это была мачора такая великая, она села, она ей ехала задом. Свинья и шла в той боку, так как у нас до стадоли. И она задом сидела с ведром пустым. Дождь падал, на подворку калужал. А эта свинья завезла ее под стадолу, як страшанула, она бах и упала в калужу. Так мы смеялись. Ну, я про это тоже написала. Про вену написала, потому что в эта вена, то уже она так приходит не часто. Не часто она приходит. Опустится, и полгода нема. И, может, было так, что и год нет, не писала. И я и теперь не пишу так за много. Может, то есть там часом выдумаю себе, где-то напишу. Бо по-польску тоже пишу. Такие мои складанки. Такие рымованки. До суседа написала вершик. Уже суседа нема, и он тоже писал. Слово «каханне» такой вершик. «Щабровская беседа». У нас была тоже, я отримала первое место за этот вершик, еще у нас Юрка был Остапчук. Ну и аккурат тогда было им 20 год истнения этого Примакова за сполу. Достала первое место. Старость, это был мой первый вершик.

Асобный пласт – это гістарычная роля интеллигенции в захаванні мовы. После драматичных переломов 20-го стагоддзя значная частка натурального белорусскомовного городского и вязкового осяроддзя была разорванная альбо ослабленная. Мова почала існаваць в осяроддзі, где она потребовала захавання, культурного узроўню, правильности. Гэта, натурально, привело до того, что мовление почало ассоциироваться с аккуратностью, деликатностью, контролем эмоций, отсутностью резкости. Так сформировался неголосный стандарт. Коли ты говоришь по-белоруску, ты повинен говорить «прыгожа». А «прыгожа» поступово почало означать не занадто моцно, не занадто резко, не занадто вулично. Я упэўнены, вы миллион разоў чулі нешта такое. Я не вельмі добра размаўляю по-беларуску и не хочу псаваць уражанне, не хочу заблуджваць святое сваім недасканалым маўленнем. Вось все гэтыя атмазкі, яны маюць свае крані менавіта там, у нас саміх. Мы самі, як грамарнацы, стварылі вось гэтую сітуацыю. Калі на мове трэба размаўляць адпаведным чынам. Нават вось гэтая заява, што ў беларускай мове няма мата, мацернай лаянкі. Напэўна, ўсё ж такі, мацерная лаянка ў беларускай мове ёсць. Магчыма, яна цалкам прыўнесена з расійскай. Магчыма. Але ўсё ж такі, у сучаснай беларускай мове ёсць усе гэтыя чатыры словы. И нават одно польское. Все они присутствуют в разных регионах, в разных пропорциях. Але мы мусим користаться усім багаццем мовы. И адмоўнымі рысами, и становчими рысами, и прыгажостью яе, и спевностью, и резкостью. Только в этом выпадку магчыма намацать вот гэты баланс и магчыма зрабіць яе сапраўдным сродкам камунікацыі, сапраўдным сродкам перадачы нашых эмоцыяў, пачуццяў і наогул всіх астатніх патрэбных нам рэчаў. Я шмат разоў браў удзел у праграмах «Мова на нова» і расказваў ім заўсёды. У мяне быў такі стэндап. Уявіце сабе, хлопец, молодый хлопец вертается со споткания с девчиной. Ён уже опознился на опошний автобус, тому ён иде пешу амаль про весь город. И вот ён уже прошел по головной улице до своего микрорайону. И вот ён уже выходит у темную браму, проходит браму. И вот ён уже практично у дома для своего подъезда. И вот ему еще пройти литерально несколько кроков, и тут нечакано он чуе сигарету. Сигарету. И вот каждый из нас памятает эту ситуацию. Ти гипотетично он уявляет, как это выглядает. И напевно, каждый из хлопцев чул вот эту живельную, моцную мову. Сигарету. И вот я раю всем публичным ораторам, перед тем, как выйти на сцену, перед тем, как начать промовлять для великой колькости людей, вот тут микрофон, не треба промовлять с этого микрофон, треба, вздымающийся на сцену, уявить себе вот с этим хлопчиком и промовить сигарету. А потом уже шановное спадарство. И тогда, напевно, ваша мова будет гучать крышечку больше моцно, крышечку больше агрессивно и крышечку больше докладно. Треба узгадать еще один пласт захования нашей мовы. Эмиграция. Эмиграционный контекст додатково узмацняет этот эффект. Коли мова переходит в простору диаспоры, и она часто робится символем, додатковой каштовностью, предметом захования. И тогда натурально узнікае асцярожнае маўленне, павольнае, акуратнае, беражлівае. З боку слухача гэта можа ўспрымацца як асаблівы ціхі ці пяшчотны рэгістр, які яшчэ больш аддаляе мову ад паўсядзённай натуральнасці.

0: Жывая мова – это не стиль и не норма вымовления. Это полный диапазон человеческого голоса. Калисти, когда до меня звернулись в публичном, у публичной говорцы, а вот я не могу худко подобрать слова, мне весь час лезут в голову российские слова. А вот тут, до речи, у Польши достаточно часто лезут польские слова. На что я тогда отказал? Российская – это просто вельми развитый диалект белорусской. Тому, когда вы спокойно уставите в белорусскую говорку российское слово, это будет та же самая белорусская мова, только с еще одним значением этого слова. До речи, мой любый Слуцк, когда я туда первый раз приехал в детстве, размовлял выключно по-белоруску. По-белоруску размовляли все. И мясцовые, и габреи, и люди на улицах, и интеллигенция. Просто все размовляли по-белоруску. Навод, когда туда неким чином умову трапляли российские слова, и они гучали как бы одособленно и с белорусским акцентом. Зараз же ситуация значно горше. Зараз у Слуцку все размовляют по-российску. Хтось на досконалой российской мове, ну, натурально с нашим белорусским вымовлением, а хтось размовляє на российской мове, але с выразным белорусским вымовлением. То бок гучить это, як белорусская мова, але вся лексика уже российская. И вот эту ситуацию, напевно, еще можно открутить, але треба прикласть уже достаточно серьезные намагання. Обовязково треба их прикласти. Як на сьогодні виглядає проблема мовлення на белорусской мове? Самый цікавий і, магчыма, ключевий момент – это не то, что белорусская мова стала мягкой. Проблема в том, что у массовой свядомости у практики часто отсутничает вот этот нейтральный, дорослый голос белорусской мовы. То, что можно назвать звычайный, неподкресленный, натуральный. Человек, который начинает говорить по-белорусски публично, часто несвядомо шукает внутренний узор и находит его там, где он наиболее доступный. У школьных наставницах, у радиодикторках, у читанні вершов, у официальной культурной дикции, у эмигрантских видео. И агульная рыса всех этих узоров – подвышенная эмоциональная деликатность. Я так и чую, как мой сябра промовляет до меня, до своего сябра, а голосом, быцем бы он, звертается до неразумного дитяти.
1: Послухай, мой маленький сябра.
0: Я в этот момент, звичайно, перерываю любую ягоную промову, каб ён перайшоў у нормальный регистр. Характерная з'ява. У некоторых выпадках белорусский публичный голос начинает восприниматься как голос старой бабки альбо старого деда без сил, без потенции. Але гэта не про узрост. Это про обмежеванность узоров. Когда нема широкого спектра дорослых мовленчих моделей, человек интуитивно выбирает опекунский голос, наставницкий голос, заховальницкий голос. Это не взрослая категория, а роля. И вот в этих воронках навод молодые люди часто гучать, небыто они заховывают мову, а не просто ее корыстаются. Приведу еще несколько усими нами ненавистных прикладов, когда хтось ти веде з вами гаворку на витонченій білоруській мові, ён навіть крыху більш підкреслено білоруськомовний, але коли справа заходить до неприємних моментів, доходить до обміркування неких фінансових варунків чи неких фінансових спречок, чоловік нечакано переходить на російську, каб не засталося, як ён каже, незрозумілостю чи недокладностю. И это так само забивает самую главную функцию мовы. Потому что мы мусим достигнуть досконалости и докладности на своей мове. У своем осяроде мы мусим сформулировать все миновито на своей мове. На этом тле особливую роль отыгрывают культурные практики, где мовы выходят из межи осторожного мовления. Рок-музыка, уличная поэзия, рэп, живый сценичный голос. Все это вертая мове. Агрессию, драйв, иронию, моц, стислость, энергию. Менавито в таких контекстах мова начинает гучать не как культурный проект, а как живая мовленчая система. Гэта вельмі істотна. Мова вяртае сабе не толькі словы ці моўныя канструкцыі, але поўны спектр галасавых паводзінаў. Калі праграма ўжо была запісана, я нечакана ўзгадаў яшчэ адзін вельмі істотны, для мяне істотны прыклад гучання беларускай мовы. Як ні дзіўна, ён паходзіць не ад носьбіта беларускай мовы, а ад чалавека, які прыехаў у нашую краіну і зрабіў беларускую мову сваім мастацкім інструментам. Гэты чалавек Владзімір Мулявін, лідар гурта «Песняры». І гэта адзін з песняроў, які спяваў вось з гэтай энергіяй, з вось гэтым непаўторным вымаўленнем. Я не ведаю, дзе ён пачуў гэтыя прыклады, дзе ён пачуў гэтыя ўзоры. Я ў дзяцінстве называў гэтую мову мовай шабаноў ці грушаўкі. Гэта была мова небяспекі, гэта была мова энергіі. Вось гэта сярэту. Вот паспрабуйце пачуць гэта вось в гэтым.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Украина протягивает наносить далекобойные удары по России. У Литве прихватывают массовые депортации, распочатые у 1941 годе советами. Дональд Трамп святкует свой юбилей. У студии Анжелика Ляльковская. Поводле заявы Владимира Зеленского, Украина протягивает наносить далекодистанционные удары по объектах на территории России, отказ на отмову Москвы спынить войну. Владимир Зеленский так само подтвердил удар по нафтовым объектам у Ярославской области, який мае стратегічнае значение для российских резервов. Поводле ягоных слов, объект находится больше, чем за 700 километров от межи с Украиной. Так само под удар трапил завод «Азот» у Тульской области. Украинский бок стверджает, что деятельность предприемства мае значение для вытворчасти выбуховых речевов у России. Сегодня, 14 червеня, свой 80-й день народжения отзначает американский политик Дональд Трамп. Он родился в 1946 году и является одним из самых ведомых фигур у сучасной политики Злученных Штатов. На протягу опошних 10 годов Трамп займал ключевые политичные и бизнес-позиции, а так само неодноразово удельничал у президентских выборчих кампаниях. День народжения политика сопровождается широкой увагой международных СМИ и громадской дискуссии, у тем лику относно его политической роли и уплыву на внутреннюю и внешнюю политику Злученных Штатов. Дональд Трамп уваходит у лик самых узростовых деючих лидеров свету. Сярод буйных демократичных краин лидеров его узросту теперь нема. Больше из них значно молодейшие. Сегодня у Литве отзначается День жалобы и надеи. У ночь с 13 на 14 червеня 1941 года советские улады почали массовые депортации с территории Литвы, Латвии и Эстонии. Людей выводили из дому у ночи, часто без возможности взять особистые речи, и целыми семьями вывозили у глыб Советского Союза. Мужчин отделяли от семьев и накировывали у лагеры ГУЛАГ, а женщин, детей и пожилых людей у спецпоселений в отдаленных регионах, у тем лику Сибири. Депортация закранули десятки тысяч человек, и многие семьи были разлучены назавсёды. У Литве сегодня по всей краине проходят памятные мероприемства. Люди запаливают свечки памяти. У городах и местечках отбываются официальные церемонии каля помников и мемориалов. У церквах служат набоженствы у память про ахвяру репрессий. А так само проводится хвилина молчания у державных установах. Особное место занимают символичные акции каля чыгуначных вокзалов, як напомин про вывоз людей у товарных вагонах. Гэтый день у Литве является не только днем памяти про трагедию, але и днем історичної свідомості і надії. У Беларусі знову обмірковують необхідність вакцинації супраць менінгококової інфекції. Гэта рэдкае, але вельмі небезпечнае захворванне, якое можа хутка прывесці да сепсісу, цяжкіх ускладанняў і нават смерці, асабліва ў дзяцей, паведамляе тэлеграм-канал Беларускага фонду салідарнасці медыкаў «Белыя халаты». У 2025 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 69 выпадкаў інвазіўнай менінгококавай інфекцыі. Гэта больш, чым у папярэднія гады. Хоць агульны паказчык захворвання застаецца адносна нізкім, спецыялісты звяртаюць увагу, што хвароба не знікае і працягвае прадстаўляць сур'ёзную пагрозу. У Міністэрстве аховы здароўя адзначаюць, што паказчыкі пакуль не дасягаюць узроўню, пра якім Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе масавую вакцынацыю. Разам з тым, пытанне аб прышчэпках для асобных груп рызыкі ўжо знаходзіцца на разглядзе. І тым часам у Беларусі з'явілася петыцыя з прапановай увесці бясплатную вакцынацыю супраць менінгококавай інфекцыі для дзяцей з груп рызыкі. Яе аўтары лічаць, што гэта дапаможа захаваць дзіцячае жыццё і прадухіліць цяжкія наступствы захворвання. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у нашем помежном регионе похмурное надворье с дождями на протягу дня. Температура поветра в складе от 13 до 18 градусов. Ветер заходний, умеренный, местами порывистый. У вечера опадки поступово ослабнуть, однако облачность заховается.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
4: Новий біскуп і мовне питання. Масове в обшуки у вьосці. Студентський баль трьох націй.
3: Білоруська преса 100 год тому.
4: У 1926 годі ковінська газета «Покліч» повідомила, новий біскуп Віленський Ялпржиковський, тяжко вимовить надша, уже приїхав до Вільні. Урочистості його інтегресу відбулися по-латинську і по-польську. Бач, гэты мови Богу догодны, не то что литовская да белорусская, что уживают сами господары и адвечные насельники Віленщини.
3: Беларусы у міжваенным друку.
4: Менская газета «Советская Беларусь» у тым же 26-м годе опубликовала затемку коммунистичные дозвы. Перед церквой у вёсцы Новая Росня у Заходней Беларуси было раскидано шмат коммунистичных одозвов. Полиция робить массовые обыски сярод сялян этой вёски. Арештовано некалькі человек.
3: Беларусь у Интербельме.
4: У 1931 годзе беларускі «Звон» апублікаваў абвестку. Другі – беларуска-украінска-літоўскі студэнцкі рэпрэзентацыйны баль. Баль адбудзецца ў зале «Аполлё» пры Дамброўскага вуліцы нумар 5. Пачатак гадзіне 21. Уваход ад асобы 6 злотых, для студэнтаў 3.
5: А хто там ідзе?
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я. Украинская разведка фиксует социальную напруженность у России. Европейский парламент разглядывает черговую резолюцию по Беларуси уже на наступном тыдне. Туристы массово отменяют брони на отпочинок у Крыме. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализовали данные, которые трапляют на стол российского керовництва и отлюстровывают внутреннюю ситуацию у России напередодні политического цикла. Поводле Зеленского, эти материалы свідчать про рост социальной напруженности, снижение уровня поддержки улады и увеличение протестных настроев у российских регионах. Зеленский отзначил, что нават официальные справоздачи фиксуют негативные для Кремля тенденции. Так само опубликованных данных говорится про поступовое снижение рейтингу керуючих политических сил у России и увеличение уровня незадоволенности уладой. Зеленский подкреслил, что российское керовництво спробує не уличивать реальную ситуацию Украины, однако внутренние процессы протягивают развиваться. При этом Зеленский отзначил, что Украина по-ранейшему готова до мирных перемовов, але поводле его слов, игнорование реальности с боку Москвы может привести до изменений у российской политической системе у будущем. На наступном тыдні Европейский парламент разглядит и с великой вероятностью ухвалить черговую резолюцию по Беларуси. Головный акцент этой резолюции – политвязни, каже политик и дарация Светланы Тихановской Анатолия Бетька.
3: Когда выпускали Статкевича, Бабарику, Тихановского, Беляцкого, то, видать, различивали, что тема сама по себе помре и соединение до раздел разное. Так вот, эта резолюция – свечение того, что тема застается у центре уваги. По-другое, резолюция будет присвечена на конкретному кейсу молодой белорусской девчины Александры Пулиневич, яка у 16 годов трапила за краты, отримала больше 10 годов турмы. Вельми важно, что Европейский парламент бачит не только выбитных, ведомых белорусских политвязням, але и простых белорусов, которые змагаются за новую Беларусь.
2: Анатолия Бетька выказала удячность усім политичным фракциям Европейского парламента, которые подтримали эту инициативу. На думку политика, такие кроки допомагают утримливать белорусскую проблематику на международном порядку дня и подтримливать тех, кто остается у зняволенні. Российские туристы массово отменяют брони на отпочинок у Крыме на фоне паливного кризиса и проблем с безопасностью на маршрутах, которые ведут на полуостров. Про это поведомляет выдание агентства. Поводле туроператоров, у червня колькость аннуляций достигает до 80% от ранее забронированных поездок, а на липень и жнивень – каля половы. У готелях и гостевых домах так само фиксуется резкое падение загрузки. Местами она снизилась амаль удвоя. Представники туристичного бизнеса означают, что проблемы узмацнились после дефицита палива и удару по логистичной инфраструктуре на оккупованных территориях. Так само поведомляется про скорочение колькости экскурсийных заказов и отмены бронирования у приватных объектах размещения и виноробных господарках. У социальных сетках разгорелся скандал после того, как фермер из Берестейской области показал у TikTok видео, где он утилизует трускавку прямо у полі. На відео мужчина з мікроавтобуса викидає більш за 5 скринь з латками клубніки. Користальники соцсеток адреагували на гэта вельми емоційно і почалася активная дискусія. Частка коментаторов розкритикували фермера, меркуючи, что продукцию можно было продать танней альбо бесплатно раздать тим, хто має потребу. Інші користальники отзначили, что клубника гэта хутка псавальний продукт, який може стратить якость і стать непридатним для продажи. Сам автор відео пазніше розтлумачив, що на відео показана сапсована ягода, яку вже немагчимо було реалізувати. І він так само відзначив, що передача продукту у соціальні установи потребує соціальних умов і процедур. Тим часом у Мінську означається зниження цін на трускавку. На ринку Комаровка кошт ягод починається прикладно від 5,5 білоруських рублів за кілограм, а в залежності від якості доходить до 15 рублів, що в переліку на злоти складає від 7,5 до 19 злотих за кілограм. Для порівняння, у початку сезону у Мінську ціна на клубніку досягала до 40 рублів за кілограм. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурнае надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 13 да 19 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Про 40 годов после аварии на Чернобыльской АЭС эта трагедия протягивает нарожать новые истории и новые питания. Выдавество «Пляумбам» сбирая их у одной книги «Антологии», где побач прогучать голосы белорусских и украинских авторов. Проект мае стать не только литературным выданием, але и спробуя сенсовать агульную память двух краин. Про значение этой сустречи у литературы говорит координаторка проекта Ольга Костюк.
2: Сборник у нас, по-моему, отрымалось 18 удельников, которые смогут написать. И он выйдет до конца года и будет, надеюсь, что будет презентация на разных предмовах, но выйдет у выдавецтве «Лямбам».
3: Интересно, что туда, кроме белорусов, потрапили и украинские литераторки.
2: У нас пока нема никаких текстов, потому что тексты дедлайн 25 червня. То там, по-моему, один текст есть на сегодняшний день от белорусской авторки. Украинские авторки мы сами пропоновали им поудельничать в этой антологии, и мы были вельми рады, что такая супраца отримовывается, потому что, на мой погляд, после 22 года такие отношения белорусских авторов с украинскими не такие, как были до 22 года, скажем так. Вот, поэтому я вельми рада, что есть такая возможность посупрацовничать с украинскими авторками, и там будет 5, и вот будут 5 текстов у нас на украинской мове. И для нас это было важно, как тексты от украинских авторок были на украинской мове. Этот сборник будет двухмовный, я надеюсь. Это будет белорусская и украинская мова. Там не будет российской мовы.
3: А презентации будут где? У Польши, у Украины?
2: Ну, мы надеемся, что будет... Я не ведаю на конт Украины, до речи, это вельми такая добрая идея, про которую мы еще не думали. Але я надеюсь, что презентация будет на предмовах, чтобы там, где будут у нас предмовы, звичайно, это Вильня, Варшава, может, Прага в этом году, не ведаю, где там будет. Мо Познань, Белосток. Так, будем спробовать, як мага больше. Я буду вычитывать тексты, там некую первую редактуру можно робить. Уступ напишу себе, довольно-таки великий.
3: Такое питание. З уліком нашей недавней розмови про державну книгодруку Беларуси, а ці есть некие шансы, что гэты сборник як-небудь трапится в Беларуси в библиотеке хотя бы?
2: Ну, насколько я ведаю, «Флямбаум» зараз экстремистское выдавецтво. Это, конечно, такое тяжкое питание. У библиотеки Беларуси, ну, насколько я ведаю, в Беларуси только державные библиотеки. Но вот, когда кто-нибудь примет, то потом каких-нибудь библиотекаров могут позвольнять. Але, ну, это такая добрая, конечно, идея. Але то, что я ведаю про районные центры, такие невеличкие библиотеки, те библиотеки и библиотекеров, которых я ведаю, они не примут ніякія бандероли, тому що це все так вельми страшно для їх. У нас там есть некалькі авторок з Беларусі, яны будуть публікуватися під псевдонімами, тому що видавецтво сказало, що у любую хвилину яны можуть стати екстремістськими, поэтому ми не можемо так ризикувати. Я думаю, що книжки самі трапять до авторок, і я сподіваюся, що ці авторки яны зможуть передавати з рук руки, як у часи Василя Бытова, это был такий сам выдат.
1: Усяго на конкурс, каб потрапіць у антологію, поступили 42 концепции будучих твораў з розных краін свету, з якіх были адабраныя 16. Саму антологію плануюць выдаць до конца 2026 года.

0: У Белостоку у доме суседским и у Вилинским центре супольности и культуры отбылись презентации белорусского перекладу книги историка Феликса Кермана «История огородни 1919-1991. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места». С доследчиком поразмовляли и у Белостоку, и у Вильни.
1: Тут было цікаво, что это у суседским доме новым. И самое цікаво, что учитесь белорусской мовы до этого, до этой встречи. Мы были криху иншие питания, криху иншие контекст.
2: Контекст градинский, может быть, и контекст такие супольные, некие супольные истории.
1: Ну, я был криху удивлен, что пришло не так шмат градинцев. Я бы думал, что придет больше людей из Хородни. Но, видовочно, я не заняты своими справами.
2: Ты будет некое иншее переводание? Может, некий додаток до этой книги появится в ближайший час?
1: Я бы хотел, конечно, как она вышла по-польску, но, может, уже иншим крыху выглядит, переробленным.
2: Есть уже некие домовы с некими выдавецами, может, нет?
1: Не-не-не, это просто треба сесть и працевать мне с початку.
2: А это будет совсем иншая книга, так? Ты такая, какая выдавалась уже и по-немецку, потом по-белорусски?
1: Уж когда этой працы, якая уже у этой книги, я бы хотел, как она вышла так само по-польску, но таким выглядит, как она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
2: А что будет, вот, скажем, про новую книгу, махчима, колисти, там, ну, в ближайший час, что бы в этой книге вы переробили?
1: Ну, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными вочима, как человек, який працавал у городе, а не про огородню.
3: Чому немец взял для диссертации тему огородней, и вы написали книгу, присвященную белорусскому городу? У вас там какие корони, ці жили, некие родные?
1: Нет, просто у меня были добрые стосунки там с местовыми поляками еще до моего решения, и мне особенно сподобалось в Городне, и мне сдавалось, что это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался, просто у меня была такая максимальность худко отримать стипендию, и мне была визия, что праца про Городне будет цікавой.
3: Вы лечили, что это такой самый цікавый город белорусский?
1: Не, я до этого, я тогда не шмат ведал про Беларусь, но я жил в России после школы и выучил русскую мову, працуя с стариками. И я до этого жил год у Польши и ходил в Польшу в школу. Тому у меня был такой дивный опыт польского или российского бэкграунда, и на этом фоне мне сдавалось, что Городня как раз будет вельми цікавой.
3: А вот вы написали книгу и писали ее 8 год, насколько мне ведомо. Чому менавіта гэты отрезок? И вот я почула, что вы казали, что треба ей уже было сдавать вдруг, потому что там и диссертация в час сканчивался. Чому менавіта столько год?
1: Так конкретно, то я 5 годов писал диссертацию, оборонял, и потом еще мне потом пришла в свет дочка. Ну, у той час еще дочка, она родилась пеша. И я просто еще после обороны еще 3 года мне займала перепрацовка этой диссертации и зароблення своей книги. И хотел с этим успеть до нарождения там моего сына. Так что так, такий промежуток.
3: Гароня, як звучала, гэта справды один з беларускіх гарадоў. Каля 80% жылі габрэі. Вы дакладна там вывучалі гэтую гісторыю, і сапраўды гарадзенская гісторыя звязаная з габрэямі. Дзе вось падзеліся беларусы, што ў асноўным там вялася размова пра габрэяў больш і пра паляку. Але ў той час вы адзначалі, што менавіта вось гэтаму беларускаму адраджэнню Гародня і стала, можна сказаць, беларускім горадам. Вось пра гэта некалькі слоў.
1: Просто я реально шукал еще на початку 2000-х годов, как бы следа белорусской присутности в Городне, и нашел, конечно, я не есть их нельзя, но их просто относительно немного, и становление, ну, процесс такой реальной белорусификации у таким этничным сенсе, что там появились в большой ступени белорусы, это все-таки вынік другой сусветной войны и початок советизации, створения индустриального города, переходу уже населенства из весок новокольных у город, и это у меня важная частка моей працы, как бы просто высветлить, что советизация это не только, это был примусовый тиск на переход у темнику на русскую мову, але и на советский лад, але так само он створал белорусский город.
0: У кнізе Фелікса Акермана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў: польскага, савецкага і беларускага на стыку трох краін: Беларусі, Польшчы і Літвы.
4: Весновым вечером анёлы два на вежах фарнага касцёла заигралі разам вельмі моцна ноту фа.

стрелка от Примы тихо лежала себе. Его уже из хаты выкинул мой сусед. Пустая пуделка от Примы теперь не бы

0: мне тушка из вираю до дому прилетать и целовать землю и небо обдымать. А як тому не быть, дык хоть бы сном проплыть, хоть дымом туману над кленом под в окно с дальней стороны до дому. Саму каюся саму, тому клену дому, дому. И плывут ясны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому.
1: Протягиваем знакомить с книгой Василя Хомченки «При опознанні затримать». Урывок за повести читая Стась Дедерка.
2: Газеты Багушевич не стал навод разгортывать. Усхвалевала письмо сестры, як хвалевала кожное письмо с родимы. Ходил по покое, думал, вспоминал близких, родные местины, спробовал уявить, на якой берозе бусел, другое гнездо собрал. Бачилося ему свое родное поле, богом закиданное каменями да пяском. Тут же, на Конотопской земле, увесь павет облазишь и неводного каменя не знойдешь. Як хотелось убачить той пясок, что подступал до сядибы, якія там росли боровики, и кольки было суниц, а там же и люд родный, мова родная, на якой, на жаль, ни книжек, ни газет нямашика. Пан Лазовский собирается выдавать тыдневик по-белоруску. Ведал того хлопца Багушевич, у Вильни часто сустракались. То и приходился гимназисту Чарноускому Юлиану свояком. Лазовский был старейший за их гимназистов, уже служил у нейкой канцелярии. Невысокие, камлюковатые, неговорки. Коли пытались чему молчить, отказывал жартом: «Меней говоришь, больше почуешь». Ось бы спастигла его удача. Боже, поможи ему. Шапни в уши тем верховным цензорам, каб дозволили народиться такой газеточцы, каб нарышти белорусы заговорили у газетах и книгах на своей родной мове. Народ маешь свою цудовную мову и такую высокую вустную творчесть створил. Якие песни, казки. И такой мовой ни писать, ни читать ему нельга. Боже, как это несправедливость. Дык, ти може он, народе наш, без мовы жить? Да помрешь он без родной мовы, без школ своих, где детки белорусы могли б читать лемантары по-белоруску. Без книжек и газет, як можно створать свою литературу и культуру? Багушевич ходил и ходил, скутал кут у своим маленьким кабинете клетцы и не зауважал, что, думая голос, говорит сам собою. Так само не зауважал, что не просто говорит, а читая верш, який тут же и створился. «Ой, на что ж мне дана тая моя мова? Як не умею сказать тое слово. Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго то слова ды праўдай назвалі, каб разышлося то слова па свеце, як праменне сонца цёплага ў леце, каб на тое слова ды людцы зарадзелі, так як тыя дзеткі на святой нядзелі, каб жа тое слова ды людцоў з'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў і братамі». Відаць, ён чытаў занадта голасна, бо зайшла габа і папярэдзіла: «Цішэй, туню разбудзіш». «Прабач», – павінаваціўся ён. Прийшло под настрой, усхваляваўся пасля письма, і верши спляліся. «Ти завсёды такі, калі письмо получиш оттуль». Жонка полагодняла, крыўда забылася, посіла на кресло, молчала, покуль Франтишек писав, потом сказала: «Ти сумуєш по радзіме, Франак, а сум твой ніби старая рана. Не крывянець, але і не загойваецца. Няўжо не звыкся, не протерпеўся». Гэта не ностальгія. Можа, урэшце ўзяць адпачынак, з'ездзіць на месяц дамоў, жывіць сваю душу. Справа ў тым, што горкая доля радзімы нашай. І ў народа такая ж горкая доля. А мы, інтэлігенцыя, нічога не робім, каб памагчы па-сапраўднаму народу. Ну, што мы робім? Скажы, што? Некалі тыя, такія, як ты, спрабавалі памагчы народу, за зброю взяліся. І што выйшла? Дзякую Богу, што лёс памілаваў цябе, а то быў бы дзе-небудзь у Сібіры. Памілаваў. Толькі ўцякаць давялося з роднага краю. А можа, не трэба было ўцякаць, застаўся б дома і абышлося б? Можа, і бышлося б, толькі, ён зірнуў з усмешкай на Габу, я не сустрэў бы цябе, мая любая. А так я ведаў, што цябе сюды Бог пашле. Жыла б ты ў сваім Менску, і ніколі б мы не сустрэліся. Ён ступіў да яе, абняў. Слухай, Габа, а вось возьмуць ды дазволяць Лазоўскому выдаваць тыднёвік па-беларуску. Скажуць, лепш цэнзурны тыднёвік, чым мужыцкую праўду самі выдаваць пачнуць. Ну і добра. І я буду пасылаць туды свае вершы, а потым паеду працаваць у тым тыднёвіку. Ён шаснуў да стала, адчыніў шуфляду, пачаў паспешліва і бязладна там корпацца, выкладваць на стол паперы, часопісы.
3: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 година, у Польши 17. Британия упершыню затрымала танкер российского теневого флоту у Ла-Манши. Двое детей загинули на пожары у белорусской Наровли. Зеленский подяковал европейским лидерам за початок перемоваў об поширении ЕС. У студии Анжелика Ляльковская. Великобритания затримала танкер российского теневого флоту у протоцы Ла-Манш. Про это поведомили Министерство обороны страны и премьер-министр Кир Стармер. Поводле звестак, операция должилась около 6 годин и была накирована супры танкера, який ходит под стягом Камеруна. Судно затримано и будет находиться под наглядом каля паўднёвага узбережья Великобритании на час расследования. Это первый выпадок, когда британские улады затримливают танкер, связанный с российским теневым флотом. После этого инцидента поведомляют, что іншыя суда, якія выкарыстоўваюцца для абыходу санкцый, пачалі змяняць маршруты. Ценевы флот Росіі выкарыстоўваецца для транспартыроўкі нафты ў абыход міжнародных санкцый і складаецца з сотню танкераў з непразрыстай структурнай уласнасцю. Президент Украины Владимир Зеленский подяковал керовнице Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и старшине Европейской рады Антонио Коште за совместную працу и початок перемов о вступлении Молдовы и Украины у Европейский звяз.
3: Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав, і усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда.
2: Зеленский отзначил, что поширение Европейского Союза является важным кроком для умацавання безпеки и стабильности у Европе. Поводле ягоных слов, Украина и Молдова уже проходят шляхи до полноправного сябровства. Зеленский подкреслил, что супрацовництво помеж краинами и Европейским звязом застается ключевым элементом долготерминовой безпеки региона. Міністерство па надзвычайных сітуацыях Беларусі паведаміла пра пажар у беларускім горадзе Наровля. Паводле ратавальнікаў, падчас тушэння агню былі знойдзены 4 чалавекі, у тым ліку 3 дзяцей. Іх вынеслі з будынка і перадалі медыкам. Нягледзячы на аказаную дапамогу, загінула пенсіянерка і 2 дзяцей. Адно дзіця ў цяжкім стане шпіталізавана. Таксама сёння ж ноччу у Міёрскім раёне на пажары загінулі 2 мужчын. Абставіны абедзвюх трагедый высвятляюцца. Ратавальнікі нагадваюць про необходимость выполнения правил пожарной безопасности, у тем лику осторожности при выкарыстанні открытого огню, контролю за электропроводкой и установки автономных пожарных оповещальников. Учора на территории Белостока над затокой Даліды отбылся этнофестиваль, який собрал аматоров этой музыки. Мероприемство было присвячено фолковой традиции с уделом музычных коллективов, которые выполняли как сучасные интерпретации фолк-музыки, так и историчные. Фестиваль стал одним из культурных подей початку летнего сезона в Белостоку. Организаторы отмечают, что мета подея – популяризация фолковой музычной традиции, а так само интеграция местной супольности праз культурные мероприемства. Сегодня организаторы подводят выники фестивалю и уже разглядают махчимость проведения наступных фестивалей у поширенном формате. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечером у нашем помежном регионе чекается переменная воблачность с великой вероятностью дождю. Температура поветра понизится до плюс 10 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-заходний. У ночи над городом заховается воблачное небо с прояснениями. Завтра раницей махчимы короткочасовый дождь.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Иран заминировал доступ до урановых сховищ. Украина отхилила обвинувачивание у распроцовцы биологичной сброи. У Белостоку протягивается фестиваль барочной культуры. У студии Анжелика Ляльковская. Иран узмацнил оборону объектов, где заховывается уран, у тем лику заблоковал доступ до подземных сховищев. Про это поведомляет СНН со спасылкой на границу разведцы. По водле известок телеканала, о пошне тыдни улады Ирана истотно ускладнили доступ до урана, узбогачанага до узровню близкого до зброевого. У приватности туннели, які ведут до сховищев, были обрушены, а на уваходах могли быть установлены выбуховые пастки. Крыницы СНН сверджают, что после этих мер доступ до материалу стал значно больш складаным і небяспечным як для магчымых знешніх аперацый, так і для ўнутранага доступу. Таксама паведамляецца, што раней ЗША разглядалі магчымасць аперацый па вывазе урана, але адмовіліся ад яе. Паводле СМІ, дадатковыя публічныя заявы і перамоўныя сігналы маглі падштурхнуць Іран узмацніць ахову сваіх ядерных аб'ектаў. Украіна заявіла, што ніколі не займалася распрацоўкай біялагічнай зброі і строга выконвае Канвенцыю ООН аб яе забароне. У МЗС краіны падкрэслілі, что все международные программы супрацовництва у сферы биобеспеки с уделом Украины и излученных штатов имели выключно громадянский характер и были накированы на развитие систем громадского здоровья и лабораторной диагностики. У Министерства замежных справ Украины так само заявили, что эта установа заявляется часткой системы оховы здоровья и денежить отповедности с международными стандартами. Коментар украинского боку заявился после заяв американских официальных особ про финансирование больше, как 40 лабораторий в Украине. У приватности у публикациях ствержается, что Злученные Штаты нібито финансировали больше, как за 120 биолабораторий у разных краинах, у тем лику в Украине. Украинский бок отхилил это ствержение и назвал их беспоставными, подкресливши, что подобные обвинувачивания регулярно використовувалися у российских информационных кампаниях, особливо после початку полномасштабной войны у 2020 другим ходе. Силовые структуры Беларуси провели уже больше за 60 пиротрусов у межах справы Европейского гуманитарного университета, які дзейнічае у Вільні. Паводле правоборонцев, криминальная справа датычыцца оплаты навучання с 2016 года. На гэты момент вядома, что каля 100 студентов покинули ЕГУ после признания университета в Беларуси экстремистской организации. Негледзячы на гэта, Европейский гуманитарный университет подтвердил, что протягне набор студентов, однако не планує специальных информационных кампаній для абітурієнтів з Білорусі на фоні ризику переслєду. Студентка магістратури права ЄГУ Катерина Василюнок у інтерв'ю програмі «Пік свободи. Виніки тидня» означила, що після признання університета екстремістським у студентським осяроді узнікла паніка і неопевненість у будучині. Поводлі її слов, многі почали задумуватися об адліченні, а так само про те, як признання повпливає на їх диплом і махчимость вертання у Білорусь. Студентка так само виказала критику на адрес керівництва університета, адзначивши недостатковую комунікацію і відсутність, на її думку, своєчасової підтримки студентів після обвещення рішення білоруських уладов. Особне вона підкреслила, що студенти чекали більш практичної допомоги і юридичних тлумачень по ризиках, зв'язаних з законодавством об екстремізмі. Європейський гуманітарний університет, заснований у 1992 році і відновлений у Вільні після закриття у Мінську. Він залишається одним з ключових адукаційних центрів для білоруських студентів. У Белостоку протягивается фестиваль барочной культуры, присвеченный музыке и традиции этой эпохи. У рамках программы на разных пляцовках города отбываются концерты стародавней музыки у выконании коллективов с Польши и інших краин Европы. Сегодня у межах фестиваля отбудется завершальный концерт, який станет кульминацией усяго музычного циклу. Початок заключного выступу запланованы на 21.00. Ён отбудется у парку при палаце Браницких. Организаторы означают, что сёлетний фестиваль выкликал великую цікавность у глядачов и стал одним из ключевых культурных подей сезона у Белостоку. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сегодня у нашем помежном регионе чекается переменная облачность с великой вероятностью дождю. Температура по ветру понизится до плюс 10 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-заходний. У ночи заховается в облачное небо с прояснениями. Завтра ранецей махчимый короткочасовый дождь.
0: Радио Рация.
3: Першее трансграничное радио FM.
4: Что-то не так!
5: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
6: Вітаем, калі сабраць некаторыя навіны разам, то вымалёўваецца даволі цэльная карціна ідэальнай Беларусіі ў вачах асобных чыноўнікаў і прапагандыстаў. Пенсіянераў варта перасяліць з родных вёсак у аграгарадкі, бо так прасцей кіраваць. Школьнікаў адправіць на бясплатныя працы, бо нехта ж павінен прапольваць палі і прыбіраць тэрыторыю. Уладальнікаў дач пазбавіць лазняў, святаў, шашлыкоў, бо адпачынак падазрона нагадвае прадпрымальніцтва. У выніку чалавек павінен жыць там, дзе яму скажуць працаваць, там, дзе яго паставяць і адпачываць толькі ў дазволеных фарматах. Прычым усё гэта падаецца не як абмежаванне правоў свабод, а як клопат пра людзей, эканомію бюджэту і навядзенне парадку. Застаецца толькі адно пытанне. Калі грамадзянам ужо распісалі, дзе жыць, як працаваць і як адпачываць, то што яшчэ ў гэтым жыцці пакінулі вырашаць ім самім? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: что мне. У пятых-восьмых классах початок летних каникул идзе у комплексе с працоўным выхаваннем 5 дзён по 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец, праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага раёна падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?
1: Што-то не так!
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як так сталася, што адна з галоўных арганізацый беларускай дыяспары ў ЗША стала раптам экстрэмісткаю? Чым не дагадзіў уладам Ігар Случак? І як спрабуюць чыноўнікі дацягнуць свае шчупальцы мацкі да актывістаў за мяжою? Пра гэта і іншае грамадскі дзеяч Юры Мелешкевіч у размове з Міколам Бянько.
3: Пераходзім да тэмы экстрэмізму. Одна из наистарейших организаций белорусского замежа, белорусские диаспоры, миграции, Белорусский институт науки и мастерства БЕНИН, так штаб-кватера якого находится в Нью-Йорке, на своей официальной сторонке у Facebook поведомил про то, что сторонка, так, Facebook, ну и некоторые иншие их каналы коммуникации признаны экстремистскими материалами. Чыгуначный районный суд города Гомеля полишил, что из этой сторонки БЕНИН Организации белорусской диаспоры, одна из наистарейших, подкреслю еще раз, является погрозой, так, для белорусского громадства. То есть, как можно ставиться до такой з'явы, и можно поделять думку Александра Федуты на кон того, что это еще одна из проявов геноцида, фактично, какие мое место сегодня.
4: Лукашизм, конечно, это з'ява, якая спробує экспорт террору и репрессии робить на вонки. В гэтым паводзінам уже даваліся юрыдычныя ацэнкі, у тым ліку частка тых крымінальных справ, якія анансуюцца і якія падтрымліваюцца тым же самым Павлом Латушка па падзеянням в органаў лукашысцкай улады супраць беларусаў за мяжой. Яны даюцца, менавіта ацэньваюцца як такія кросмежныя, кроснацыянальныя такія тэрор. Ну, то, что суд Чыгуначнага района, так, Гомеля, досягнулся до Нью-Йорка, ну что ж, я думаю, что коли Нью-Йорк дотягнется до суда Чыгуначнага Гомеля, то я думаю, что им мало не покажется.
3: И все ж таки, можно сказать, что яны, улады мои на вазе теперешней Республики Беларусь, намагаются таким чином уплывать на политику памяти, на историчную науку, корректовать светопогляд людей.
4: Да, безумоўна, яны змаглі зрабіць шмат дзеля таго, каб застрашыць людзей з пажыўцовай інфармацыі, карыстацца тымі ці іншымі інфармацыйнымі платформамі і сервісамі. Ну, дзякуй Богу, людзі адрэагавалі на гэта ўсё, скажам так, секюрытызацыяй во многом, то есть беларусы умеюць карыстацца і VPN-ам, і чысціць браузер, і калі трэба знайсці кропелька, вода сабе шлях знойдзе. Вось. Тому я думаю, что ну, не может влада 100% эффективно обмежовывать белорусов от этой информации, от своей властной культуры и мовы. Белорусы с историей своей вельми шмат сутыкались с обмежеваниями, начиная с 19-го стагодия, кое все было присвечено фактически русификации и, скажем, знищению белорусской этничной основы. Вот. Но, тем не менее, нация устояла в 20-м стагодии, она мало того, что обвестила свою незалежность, еще и сдобыла суверэнітэт, стварыўшы сваю ўласную дзяржаву. Ну, таму я как бы спакойна ставлюся да гэтых спробаў лукашыстаў абмежаваць людзей. Галоўнае ствараць актуальнае, патрэбнае для нашых беларусаў культурныя прадукты, культурную падзеі, творы, кнігі, можа быць, відэафармат, аўдыафарматы. І яна знойдзе свайго спажыўца, тым больш нашы сябры, журналісты, творцы, піарчыкі, тыя, хто працуе сацыяльнымі медыямі. Яны пастаянна шукаюць спосабы данесення інфармацыі да беларусаў і даносяць. Вось, так што лукашызм з усімі сваімі судамі, губазікамі, КДБ, ён не можа спыніць такую масу пасіянарнасць. У 20-м годзе яны не маглі спыніць вуліцу, у 26-м яны не змогуць спыніць наш інтэрнэт і нашу культуру.
3: Еще одна новина, связанная с экстремизмом. Значит, теперь уже Ляховицкий райвыконкам покинул без отказа зворот гомельского активиста Игоря Слушика, испославшийся на то, что у деятельности Игоря Слушика зауважаются прикметы экстремистской деятельности, то есть покинули без отказа, оставлено без рассмотрения по существу. То есть новое нечто, так, в формулёвках. Как вы думаете, что теперь отбывается в плане коммуникации белорусов, которые выехали за межу с держорганами? То есть до этого момент все ж таки были некие умовные махчимости уплывать, звертаться, принамся, а теперь мы бачим, что перекрывают махчимость.
4: Ну что ж, я думаю, что это спроба, так скажем так, купировать навод конституцию, якую они сами себе приняли, где прописаны все основные правы и обовязки громадянов, державы, где прописаны все правила, по яких існує наша политичная держава. Вось. Ну что ж, и для меня это не ново, такие спробы были завжды. Да, вот позбавление громадян там права голосовать и выбирать себе владу. Ну, это то, с чего, может быть, и починалась вся эта влада лукашистская. Бачите, вот случайку забороняют отстоивать мовные свои правы. Вось. Ну, что ж, ну, это вырок самой державе, там, чиновникам, тем, кто даем доручение такие откидывать с вороты громадянина, которые хлопотятся об развитии мовы титульной нации. Вось. Я думаю, что такая держава, она сама себе з'есть внутри, а народ, які возмутится этим поводинам такой лады, и он наведе парадок, урешті решту в своей країні. И все будет одновлено, и белорусская мова займе почесное место у своей державе. Вось. А Ігор Случик, ну, дай Бог ему знайти інші, больш цікаві, може бути, механізми обороны нашей национальной идентичности.
3: Ну вот мне еще формулировка так само сподобалась у двухкосі Ляховицкого виконкама на конт того, что особливую цікавість викликають прикметы дотышности Слушика до экстремистской деятельности на территории замежных держав. Так? То есть они еще мониторингом занимаются деятельности Слушика так, на территории ЕС.
4: Ну, бачите, они дают оценки правовым аспектам поводину Слушика на территории, над якої юрисдикции не мают. До речи, это довольно агрессивное с пункту гледжения, так скажем, международного права способ поводину, когда іншая держава вторгается у такие отчувальные речи на территории іншої. Вось. Так что и они фактично нарываются в том лику на конфликт Литвой. Что я уже сказал, можно аукнуться, бо можно плевать вообще весь свет, но если весь свет плюнет на тебе, то не потонуть бы.
3: Юрась, дякую великий за то, что нашли махшимость поразмовлять. Вот, это была передача «Что есть и не так», и мы обмерквали некоторые абсурдные, на великий жаль, реальные проблемы у Беларуси. Усего наилепшего.
4: Дякую, Миколай, на всього найліпшого.
0: Громадський діяч Юрий Міляшкевич адреагував на некоторі проблеми у Білорусі.
2: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.

Коли проект указа об удосконалении деятельности садоводчих товариствов подрыхтованы Минэкономики будет приняты, то на землях, призначенных для коллективного садоводства и дачного будовництва, будет забороненное проведение забавляльных, спортивных и культурно-массовых мероприемств. Тут открывается соправдный простор для фантазии. День народжения на даче заборонено. Веселье у семейном коле вельми подозрено. Турнир по шашках помеж соседями амаль незаконная спортивная деятельность. Навод шашлык теперь может опынуться под пытанием, бо где шашлык, там компания, где компания, там размовы, а где размовы и смех, там уже чего доброго культурно-массовое мероприемство. Особливо, коли нехто уключить музыку, тут уже и до экстремизму недалеко. Поводле новой логики выходит, что дача потребна выключно для працы. Отпочивать не належить. Отпочинок – это уже агроэкотуризм. А агроэкотуризм потребует дозволов, справоздачности и, самое главное, податков.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто

И, ну, хочется мне здесь выйти до людей. Моя дочка меня попихает вообще. Маму, иди, где только почуй это. И она, мама, ты ничего не видела в своем жизни. Идь, мама, хочешь терас. Ну, идь, хочешь, мама, терас. Ну, и попросту так за ее намовою. Кроме того, что до сеньора этого не лежу, до сжешения, это еще до Звездку эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вечечки, выезжаем. Была уже и над морем. И была и у Кожемежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жизни могу здесь выйти с людьми побыть.

А ще й писала про свою свекруху, як їхала на свині. Може, чули ви? Не чули? Тут трошки, може, і много цього, але то так, так було. Це було правдиве здарення. Свиня вискочила з хлява і дала їй між ноги, на їсти носила. І дала їй між ноги, то була мачора така велика, вона сіла, на неї їхала задом. Свиня йшла у той бок, так як у нас до стадоли. І на задом сиділа з відром пустим. Дощ падав, на подворку калужав. А эта швиня завезла ее по стадолу, як страшанула, она бах и упала в калужу. Так мы смеялись. Ну, я про это тоже написала. Про вену написала, потому что эта вена, то уже она так приходит не часто. Не часто она приходит. Опустить-то и полгода нема. И, может, было так, что и год ниц не писала. И я и теперь не пишу так за много. Может, что-то там часом выдумаю себе, где-то напишу. Бо по-польску тоже пишу. Такие мои складанки, такие римованки. До сусіда написала віршик. Уже сусіда немає, он тоже писав. Слово кохання, такий віршик. Щебровська бесіда. У нас была тоже, я отримала первое место за этот вершик, еще у нас Юрка был Остапчук. Ну и аккурат тогда было им 20 год истнения этого Примаков за сполу. Достала первое место. Старость, это был мой первый вершик.

Прыберу пустые шклянки, у меня не будет п'янки. Сегодня я не с вами, сябруки. Позвоню своей каханце, запрошу я ее на танцы, на поляне тихой лераки. Я домой вожну до ранку, не пущу свою каханку. Хай наш сон прогонит же у руки. Кликну всіх я на веселье, а со мною побач сели и гукнули горка сябруки. Мы засидимся у лагоди, у весельном карагоде, хмельно пойде кругом голова. Загораться зорки у ночи, усмехнуться милой в очи, и под ноги ляже мурава. Я домой важно до ранку, не пущу свою каханку. Хай наш сон прогонит жа в руки. Кликну всіх я на веселье, каб со мною побач сели и гукнули горка сябру.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.